0: German Cargo 390, Roger, the ignition is approved, one square of weather, proceed direct Cape Office in the clock.
1: Приветствую, Глаз Клуб, это Дон Миро, на север, Кру, Кэпок, Сан-Вево, Сейчас Кэпок, Сан-Вево.